0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 9 октября. Католическая церковь чтит память святого Дионисия, епископа, и его собратьев-мучеников. В Афинах Дионисий получил классическое образование, после чего отправился в Египет изучать астрономию. В Египте он стал свидетелем солнечного затмения во время распятия Иисуса Христа. Он тогда воскликнул: «Это или Бог, Создатель всего мира, страждет, или этот мир видимый кончается». По возвращении в Афины Дионисий был избран членом Ареопага. В то время апостола Павла пригласили в Ареопаг для разъяснения нового учения. На той проповеди присутствовал и Дионисий. После принятия крещения Дионисий 3 года провел возле апостола Павла, после чего был рукоположен в епископа Афинского. В конце 60-х годов I века Дионисий посещает Рим, встречается с апостолами Петром и Павлом. После казни апостолов Дионисий вместе с пресвитером Рустиком и диаконом Элевтерием отправляются с проповедью, продолжая дело апостола Павла. В Лютеции Галлийской Дионисий вместе с собратьями претерпел мученическую смерть. Мощи священномученика Дионисия и его спутников, святых мучеников Рустика и Элевтерия, хранятся в базилике Сен-Дени на Монмартре.
0: Новости из Ватикана по-русски.
3: Вечером 8 октября Лев XIV возглавил мессу в базилике Святого Петра по случаю начала нового учебного года в папских университетах. В своей проповеди он призвал студентов, преподавателей и исследователей видеть в учебе служение вере и истине, беречь внутреннюю свободу, не отрываться от реальной жизни и делиться полученными знаниями с теми, у кого меньше возможностей для образования. Комментируя послание апостола Павла к Галатам, Святейший Отец подчеркнул, что вера нуждается в разуме, памяти и критическом мышлении. В каждую эпоху находятся лжеучители, которые используют религиозные чувства людей в своих интересах, побуждая радикализировать отдельные стороны учения в ущерб целому – Христу и Его Евангелию. «Дорожите учебой, как служением вере и истине», – обратился папа к собравшимся. «Встреча с Христом приносит радость и воодушевление, но не отменяет необходимости размышлять, искать ответы и углублять понимание веры в свете Слова Божьего и предания Церкви. Все формы такого труда, от богословских исследований до культурного осмысления и практического воплощения христианского учения, выражают одну любовь и служат общей миссии». Папа напомнил: нужно вернуться к сердцу, с которого все начинается. Рутина, амбиции и соперничество способны постепенно лишить человека внутренней энергии, сделать его сварливым и унылым. Поэтому и студентам, и преподавателям, и исследователям важно не терять живой связи со Святым Духом. Говоря об университетской жизни, епископ Рима отметил значение дружбы, укорененности в народе Божьем и внимания к бедным. Он попросил не замыкаться в академической среде, но соединять учебу с жизнью, следуя логике воплощения. Чем дальше мы от реальности, которую принял Сын Божий, тем меньше можно сказать и понять. Полученными возможностями нужно делиться, ведь далеко не все имеют доступ к образованию. Нужно открывать двери, а не закрываться. Рассуждая о технологиях и раздробленности знаний, папа процитировал свою первую энциклику. Нужна подлинная гигиена внимания, которая предполагает тишину, глубокое изучение, чтение и взвешенное обсуждение. Без этого можно потерять внутреннюю свободу. На этом пути важную роль играет богословие, призванное стать местом встречи разных областей знания. Обращаясь к студентам, приехавшим в Рим со всех континентов, Лев XIV попросил их не ограничиваться соседством в университетских аудиториях, но знакомиться, слушать друг друга, делиться опытом церковной жизни, вместе молиться и создавать узы прочной дружбы. Церковная община Рима призвана служить всей католической церкви, соединяя различные культуры и традиции, в которых Евангелие открывает свои неисчерпаемые сокровища. В конце проповеди папа призвал участников мессы беречь единство в молитве и верить новый учебный год материнскому заступничеству Девы Марии, престола премудрости, и принять Святого Духа, которого наш Небесный Отец никогда не перестает ниспосылать тем, кто просит его с сыновней верой.

течение нескольких недель, охватывающих период Рождества, римляне и паломники смогут особым образом почтить уникальную реликвию, хранящуюся в папской базилике Санта-Мария-Маджоре. Начиная с 15 октября частицы священной колыбели временно будут выставлены за пределы ниши перед папским алтарем, где она хранится, и верные смогут созерцать святыню с близкого расстояния. Реликвия покинет свое обычное место для осуществления работ по консервации. История священной колыбели восходит к первым столетиям христианства и переплетается с историей самой базилики. Реликвия состоит из 5 тонких деревянных частиц, вырезанных из сикамора. Традиция идентифицирует их с фрагментами яслей, в которые, согласно евангельскому повествованию, Мария поместила Иисуса после рождения. Древнейшая традиция связывает прибытие этой святыни в Рим с именем святого Иеронима, который провел долгое время в Вифлееме на рубеже IV и V веков. Почитание яслей глубоко отметило литургическую традицию римской базилики, которая уже в древние времена упоминалась как «Санта Мария от Презепе», то есть «Святая Мария у яслей». В 1802 году Джузеппе Валадье спроектировал роскошный реликварий в форме колыбели, предназначенный для хранения частиц священного древа. Спустя несколько десятилетий по воле Пия IX святыня была помещена в особое монументальное пространство – конфессио. Обустроенная в начале 60-х годов XIX столетия римским архитектором Веспиньяни перед папским алтарем. Веспиньяни использовал для этого разноцветный мрамор, около 70 разновидностей, происходивших от раскопок в Риме и в Остии. Проект выставления священной колыбели связан с необходимостью замены ковчега, в который помещена святыня. Новая структура будет реализована с учетом современных критериев стабильности, надежности и контроля микроклимата. Но вмешательство не будет лишь техническим. Работы включают новый мозаичный фон ниши за священной колыбелью в виде звездного свода, призванный напоминать о рождественских небесах. Таким образом, именно необходимость работ даст беспрецедентную возможность верующим приблизиться к святыне. Она будет выставлена на одном из боковых алтарей правого нефа возле Сикстинской капеллы, что позволит посетителям базилики находиться у священной колыбели в молитвенном единении. По обычаю папской базилики Санта-Мария-Маджоре 24 декабря священная колыбель будет торжественно перенесена к папскому алтарю, где пробудет в течение всего рождественского периода. 6 января, в праздник Богоявления, она, наконец, вернется в свою историческую нишу, где ее будет ожидать новый ковчег и новый мозаичный фон. Восьмого октября Лев XIV принял на частной аудиенции в апостольском дворце Ватикана президента республики Сьерра-Леоне Джулиуса Маада Био, который затем встретился с госсекретарем его святейшества кардиналом Пьетро Паролином и заместителем секретаря по связям с государствами монсеньором Михаэльце Блажем. В ходе дружеской беседы в государственном секретариате были отмечены добрые двусторонние отношения и вклад поместной церкви в общество. Стороны обсудили экологические и продовольственные чрезвычайные ситуации, феномен миграции, различные социальные проблемы, уделив особое внимание молодежи, а также обменялись мнениями по ряду региональных и международных вопросов. Была подчеркнута важность усилий по укреплению мира и реализации проектов в области образования и развития, сообщается в коммюнике зала печати Ватикана.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Промысел Божий не ограждает нас от искушений. Мы все должны познавать искушения. Слаба и безнадежна жизнь, в которых их нет. Но, позволяя нам подвергнуться искушению, Бог не желает, чтобы мы совершили грех. Когда Бог попускает нам подвергнуться искушениям, это значит, что мы должны их преодолеть и сделаться сильнее. Исключительным примером стойкости в искушениях является сам Господь Иисус Христос. 40 дней поста, одиночества и молитвы. Казалось, что все человеческие силы уже исчерпаны, но и этого оказалось мало. К Иисусу подступает лукавый искуситель, отец лжи. О том, как Спаситель повел себя перед лицом этого испытания, размышляет известный православный библеист, историк религии и миссионер, отец Александр Мень. Христос обычно ничего не рассказывал о себе лично, и лишь немногие исключения мы находим в Евангелии. Вот таким исключением является сказание об искушении в пустыне. Это внутренний мир Христа. Кто мог рассказать об этом? Ведь он был там один. Можно предположить, что это был рассказ самого Христа. На какое-то время ему потребовалось уединение, и, можно сказать, даже по-земному, полное одиночество. И тогда с ним что-то произошло. Что-то таинственное и настолько важное для всего его служения, что он счел необходимым как-то косвенно поведать об этом ученикам. И они передают нам это в виде очень сходных сказаний у Матфея, Марка и Луки. И вот искушение первое. Оно запечатлено на картине Крамского «Христос в пустыне». Крамской признавался, что он хотел представить на этой картине человека на распутье. Но, как это часто бывает у больших мастеров, его произведение вышло за рамки того, что он задумал первоначально. И вот главный вывод. Все это относится и к нам тоже. Христос отказался привлекать к себе людей только материальными благами. Он сказал, «Не хлебом единым будет жить человек». Удивительно, что он, живя среди людей бедных, людей, материальный уровень которых не возвышался над средним, почему-то часто говорил о богатстве. Очевидно, что он имел в виду не какую-то сверхъестественную роскошь, а то, что может быть свойственно человеку на любом уровне его материального благополучия, земное, вещистское сознание, прикованное только к материальному. Заметьте, что движение нищенствующих проповедников возникло в средние века среди бедноты. Не среди богачей появились святой Франциск Ассизский, святой Доминик и другие нищенствующие. И в России нестяжатели, монахи, которые жили в Заволжье, они тоже не были богатыми. Что же они имели в виду? Свободу. Свободу человека от рабства вещам. Это рабство может овладеть человеком в любом состоянии, независимо от того, богат ли он по общим стандартам или беден. И еще одно. В обещании материальных благ содержится элемент пропаганды, элемент игры на человеческих элементарных чувствах. И Христос не хочет, чтобы мы принимали его истину из прагматических соображений ради чего-то. Человек, прежде всего, духовное существо. И он счастлив, когда у него открываются крылья, невидимые крылья. Привязанность к земному эти крылья подрубает, и тогда человек действительно глубоко несчастен. Второе искушение — это искушение чудом. Заметьте, что Христос не явился ни Пилату, ни Каиафе, никому из своих врагов. Ибо если бы это произошло, они бы раскаялись и признали его посланником неба. Но ведь просто из страха, а не потому, что в их душе произошел переворот. Только из страха. Такая вера ничего не стоит. Такая вера является вынужденной, вымученной, рожденной под нажимом обстоятельств. Поэтому, когда сатана сказал Иисусу «бросься вниз перед всеми с крыши храма», ты останешься цел, и все пойдут за тобой?» Господь ответил словами Библии, Ветхого Завета: «Не искушай Господа Бога твоего». Наконец, третье искушение — властью. Но не простой властью, а властью, построенной на жестокости, на угнетении, на унижении человеческой личности, властью, построенной на триумфе зла. Злой дух во мгновение ока показывает Христу весь мир, все царства мира сего, и говорит ему гордо: «Поклонись мне, ибо все это принадлежит мне». Да, в значительной степени он прав. И Христос в дальнейшем называл его «князем мира сего» или «князем века сего». Он властвует, и если бы Христос поклонился ему как человек, как Мессия, как Божий посланник, это бы означало прийти и возвестить истину, насаждая ее огнем и мечом. Но Господь отвергает и это искушение и говорит: «Господу Богу поклоняйся, Ему одному служи». Таков завет. Склониться перед силой зла, перед насилием, означает изменить своему внутреннему призванию. И победив до времени искусителя, как говорит евангелист, Христос спускается в долину. Об этом в Евангелии сохраняется рассказ, потому что все мы с вами также находимся перед этими проблемами. Что же такое свобода? Это вовсе не анархия, не хаос. Это возможность максимального раскрытия человеческих даров, которые заложены в нас изначально. Свобода — это ответственность человека перед Творцом. А из веры, которая лишена возможности выбрать, исчезает ответственность. Исчезает практически все.
0: Программа русской редакции «Радио Ватикана» окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 9 октября. Католическая церковь чтит память святого Дионисия, епископа, и его собратьев-мучеников. В Афинах Дионисий получил классическое образование, после чего отправился в Египет изучать астрономию. В Египте он стал свидетелем солнечного затмения во время распятия Иисуса Христа. Он тогда воскликнул: «Это или Бог, Создатель всего мира, страждет, или этот мир видимый кончается». По возвращении в Афины Дионисий был избран членом Ареопага. В то время апостола Павла пригласили в Ареопаг для разъяснения нового учения. На той проповеди присутствовал и Дионисий. После принятия крещения Дионисий 3 года провел возле апостола Павла, после чего был рукоположен в епископа Афинского. В конце 60-х годов I века Дионисий посещает Рим, встречается с апостолами Петром и Павлом. После казни апостолов Дионисий вместе с пресвитером Рустиком и диаконом Элевтерием отправляются с проповедью, продолжая дело апостола Павла. В Лютеции Галлийской Дионисий вместе с собратьями претерпел мученическую смерть. Мощи священномученика Дионисия и его спутников, святых мучеников Рустика и Элевтерия, хранятся в базилике Сен-Дени на Монмартре.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Вечером 8 октября Лев XIV возглавил мессу в базилике Святого Петра по случаю начала нового учебного года в папских университетах. В своей проповеди он призвал студентов, преподавателей и исследователей видеть в учебе служение вере и истине, беречь внутреннюю свободу, не отрываться от реальной жизни и делиться полученными знаниями с теми, у кого меньше возможностей для образования. Комментируя послание апостола Павла к Галатам, Святейший Отец подчеркнул, что вера нуждается в разуме, памяти и критическом мышлении. В каждую эпоху находятся лжеучители, которые используют религиозные чувства людей в своих интересах, побуждая радикализировать отдельные стороны учения в ущерб целому – Христу и Его Евангелию. «Дорожите учебой, как служением вере и истине», – обратился папа к собравшимся. «Встреча с Христом приносит радость и воодушевление, но не отменяет необходимости размышлять, искать ответы и углублять понимание веры в свете Слова Божьего и предания Церкви. Все формы такого труда, от богословских исследований до культурного осмысления и практического воплощения христианского учения, выражают одну любовь и служат общей миссии». Папа напомнил, нужно вернуться к сердцу, с которого все начинается. Рутина, амбиции и соперничество способны постепенно лишить человека внутренней энергии, сделать его сварливым и унылым. Поэтому и студентам, и преподавателям, и исследователям важно не терять живой связи со Святым Духом. Говоря об университетской жизни, епископ Рима отметил значение дружбы, укорененности в народе Божьем и внимания к бедным. Он попросил не замыкаться в академической среде, но соединять учебу с жизнью, следуя логике воплощения. Чем дальше мы от реальности, которую принял Сын Божий, тем меньше можно сказать и понять. Полученными возможностями нужно делиться, ведь далеко не все имеют доступ к образованию. Нужно открывать двери, а не закрываться. Рассуждая о технологиях и раздробленности знаний, папа процитировал свою первую энциклику. «Нужна подлинная гигиена внимания, которая предполагает тишину, глубокое изучение, чтение и взвешенное обсуждение. Без этого можно потерять внутреннюю свободу. На этом пути важную роль играет богословие, призванное стать местом встречи разных областей знания». Обращаясь к студентам, приехавшим в Рим со всех континентов, Лев XIV попросил их не ограничиваться соседством в университетских аудиториях, но знакомиться, слушать друг друга, делиться опытом церковной жизни, вместе молиться и создавать узы прочной дружбы. Церковная община Рима призвана служить всей католической церкви, соединяя различные культуры и традиции, в которых Евангелие открывает свои неисчерпаемые сокровища. В конце проповеди папа призвал участников мессы беречь единство в молитве и верить новый учебный год материнскому заступничеству Девы Марии, престола премудрости, и принять Святого Духа, которого наш Небесный Отец никогда не перестает ниспосылать тем, кто просит его с сыновней верой.

В течение нескольких недель, охватывающих период Рождества, римляне и паломники смогут особым образом почтить уникальную реликвию, хранящуюся в папской базилике Санта-Мария-Маджоре. Начиная с 15 октября, частицы священной колыбели временно будут выставлены за пределы ниши перед папским алтарем, где она хранится, и верные смогут созерцать святыню с близкого расстояния. Реликвия покинет свое обычное место для осуществления работ по консервации. История священной колыбели восходит к первым столетиям христианства и переплетается с историей самой базилики. Реликвия состоит из 5 тонких деревянных частиц, вырезанных из сикамора. Традиция идентифицирует их с фрагментами яслей, в которые, согласно евангельскому повествованию, Мария поместила Иисуса после рождения. Древнейшая традиция связывает прибытие этой святыни в Рим с именем святого Иеронима, который провел долгое время в Вифлееме на рубеже IV и V веков. Почитание яслей глубоко отметило литургическую традицию римской базилики, которая уже в древние времена упоминалась как «Санта Мария от Презепе», то есть «Святая Мария у яслей». В 1802 году Джузеппе Валадье спроектировал роскошный реликварий в форме колыбели, предназначенный для хранения частиц священного древа. Спустя несколько десятилетий по воле Пия IX святыня была помещена в особое монументальное пространство – конфессио. Обустроенная в начале 60-х годов XIX столетия римским архитектором Веспиньяни перед папским алтарем. Веспиньяни использовал для этого разноцветный мрамор – около 70 разновидностей, происходивших от раскопок в Риме и в Остии. Проект выставления священной колыбели связан с необходимостью замены ковчега, в который помещена святыня. Новая структура будет реализована с учетом современных критериев стабильности, надежности и контроля микроклимата. Но вмешательство не будет лишь техническим. Работы включают новый мозаичный фон ниши за священной колыбелью в виде звездного свода, призванный напоминать о рождественских небесах. Таким образом, именно необходимость работ даст беспрецедентную возможность верующим приблизиться к святыне. Она будет выставлена на одном из боковых алтарей правого нефа возле Сикстинской капеллы, что позволит посетителям базилики находиться у священной колыбели в молитвенном единении. По обычаю папской базилики Санта-Мария-Маджоре 24 декабря священная колыбель будет торжественно перенесена к папскому алтарю, где пробудет в течение всего рождественского периода. 6 января, в праздник Богоявления, она, наконец, вернется в свою историческую нишу, где ее будет ожидать новый ковчег и новый мозаичный фон. Восьмого октября Лев XIV принял на частной аудиенции в апостольском дворце Ватикана президента республики Сьерра-Леоне Джулиуса Маада Био, который затем встретился с госсекретарем его святейшества кардиналом Пьетро Паролином и заместителем секретаря по связям с государствами монсеньором Михаэльце Блажем. В ходе дружеской беседы в государственном секретариате были отмечены добрые двусторонние отношения и вклад поместной церкви в общество. Стороны обсудили экологические и продовольственные чрезвычайные ситуации, феномен миграции, различные социальные проблемы, уделив особое внимание молодежи, а также обменялись мнениями по ряду региональных и международных вопросов. Была подчеркнута важность усилий по укреплению мира и реализации проектов в области образования и развития, сообщается в коммюнике зала печати Ватикана.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Промысел Божий не ограждает нас от искушений. Мы все должны познавать искушения. Слаба и безнадежна жизнь, в которых их нет. Но, позволяя нам подвергнуться искушению, Бог не желает, чтобы мы совершили грех. Когда Бог попускает нам подвергнуться искушениям, это значит, что мы должны их преодолеть и сделаться сильнее. Исключительным примером стойкости в искушениях является сам Господь Иисус Христос. 40 дней поста, одиночества и молитвы. Казалось, что все человеческие силы уже исчерпаны, но и этого оказалось мало. К Иисусу подступает лукавый искуситель, отец лжи. О том, как Спаситель повел себя перед лицом этого испытания, размышляет известный православный библеист, историк религии и миссионер, отец Александр Мень. Христос обычно ничего не рассказывал о себе лично, и лишь немногие исключения мы находим в Евангелии. Вот таким исключением является сказание об искушении в пустыне. Это внутренний мир Христа. Кто мог рассказать об этом? Ведь он был там один. Можно предположить, что это был рассказ самого Христа. На какое-то время ему потребовалось уединение, и, можно сказать, даже по-земному, полное одиночество. И тогда с ним что-то произошло. Что-то таинственное и настолько важное для всего его служения, что он счел необходимым как-то косвенно поведать об этом ученикам. И они передают нам это в виде очень сходных сказаний у Матфея, Марка и Луки. И вот искушение первое. Оно запечатлено на картине Крамского «Христос в пустыне». Крамской признавался, что он хотел представить на этой картине человека на распутье. Но, как это часто бывает у больших мастеров, его произведение

0: уровне его материального благополучия. Земное – вещистское сознание, прикованное только к материальному. Заметьте, что движение нищенствующих проповедников возникло в средние века среди бедноты. Не среди богачей появились святой Франциск Ассизский, святой Доминик и другие нищенствующие. И в России нестяжатели, монахи, которые жили в Заволжье, они тоже не были богатыми. Что же они имели в виду? Свободу. Свободу человека от рабства вещам. Это рабство может овладеть человеком в любом состоянии, независимо от того, богат ли он по общим стандартам или беден. И еще одно. В обещании материальных благ содержится элемент пропаганды, элемент игры на человеческих элементарных чувствах. И Христос не хочет, чтобы мы принимали его истину из прагматических соображений ради чего-то. Человек, прежде всего, духовное существо. И он счастлив, когда у него открываются крылья, невидимые крылья. Привязанность к земному эти крылья подрубает, и тогда человек действительно глубоко несчастен. Второе искушение – это искушение чудом. Заметьте, что Христос не явился ни Пилату, ни Каяфе, никому из своих врагов. Ибо если бы это произошло, они бы раскаялись и признали его посланником неба. Но ведь просто из страха, а не потому, что в их душе произошел переворот. Только из страха. Такая вера ничего не стоит. Такая вера является вынужденной, вымученной, рожденной под нажимом обстоятельств. Поэтому, когда сатана сказал Иисусу «бросься вниз перед всеми с крыши храма, ты останешься цел, и все пойдут за тобой», Господь ответил словами Библии, Ветхого Завета «Не искушай Господа Бога твоего». Наконец, третье искушение – властью. Но не простой властью, а властью, построенной на жестокости, на угнетении, на унижении человеческой личности, властью, построенной на триумфе зла. Злой дух во мгновение ока показывает Христу весь мир, все царства мира сего, и говорит ему гордо «поклонись мне, ибо все это принадлежит мне». Да, в значительной степени он прав. И Христос в дальнейшем называл его «князем мира сего» или «князем века сего». Он властвует, и если бы Христос поклонился ему как человек, как Мессия, как Божий посланник, это бы означало прийти и возвестить истину, насаждая ее огнем и мечом. Но Господь отвергает и это искушение и говорит «Господу Богу поклоняйся, Ему одному служи». Таков завет. Склониться перед силой зла, перед насилием, означает изменить своему внутреннему призванию. И победив до времени искусителя, как говорит евангелист, Христос спускается в долину. Об этом в Евангелии сохраняется рассказ, потому что все мы с вами также находимся перед этими проблемами. Что же такое свобода? Это вовсе не анархия, не хаос. Это возможность максимального раскрытия человеческих даров, которые заложены в нас изначально. Свобода — это ответственность человека перед Творцом. А из веры, которая лишена возможности выбрать, исчезает ответственность. Исчезает практически все.
1: Программа русской редакции «Радио Ватикана» окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, ebidomada pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
1: Conventus in Civitate Vaticana, decimo anniversario occurrente, abedita ad ortazione apostolica Amoris Laetitia, Papa monet ut singularis cura familiae fragilitatibus adibeatur. Leo decimus quartus aperit in septum, deces centena milia puerorum una simul rosarium precantur, ac pacis donum implorat. Precationis propositum mense octobri ad pastoralem curam dementis valetudine respicit. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus nuntios latinos, dicit Alexander De Carolis. Decimo anniversario recurrente, abedita ad ortazione apostolica post sinodali Amoris Laetitia, Papa Leo Decimus Quartus, die septimo mensis octobris preterito, in Civitate Vaticana conventum aperuit ad disserendum de Pape Francisci documento, ad quem coniuges ecclesiarum orientalium episcopi nec non conferentiarium episcopalium presides convenerunt. De ac renobis refert Rosarius Tronnolone.
2: Conversionis memorie, inopinati fructus et relationes, sed etiam difficultates et questiones. Ec omnia eminent decem annis elapsis cum ecclesia a Papa Francisco ad ortationem apostolicam Amoris Laetitia accepit. Leo Papa, ec ipsa in lumine posuit, cum in aula Pauli VI cogitationes de documento incoaret. Propositum, sicuti ipse titulus narrat, id enim manet, scilicet evangelium una cum familiis nunciare. Secundum Romanum Pontificem, ec comparatio, quae usque ad diem decimum quartum mensis octobris protraetur, eo spectat ut agnoscatur, quid Deus inter nos agat, et quo eius spiritus ecclesiam odi educat. Multum profecto a familiis discendum habemus, asseveravit Leo Decimus Quartus, atque presertim fragilitatis argumentum meretur, utileait, eam singularem curam, quaest communis condicio non solum a familiis, sed est tantum ab ipsa quoque ecclesia probata. Ec res postulat ut invicem audiatur, dialogus foveatur, ac discernimentum adibeatur, ad fructus colligendos, et ad difficultates quae adunc manent superandas.
1: Die primo mensis octobris preterito, Leo Decimus Quartus in ortis Vaticanis inceptum, aperuit deces centena milia puerorum una simul rosarium precantur, quod a pontificia fundatione auxilium Christianis tribulantibus promotum est, atque ad parvulos totius orbis terrarum patefactum est. Sumus pontifex pro pace oravit, presertim in his regionibus ubi bellum pueros in manus vexat. Refert nobis Xaverius Sartre.
3: Decies centena milia puerorum participantes, quod significat quinquagias centena milia precationum Ave Maria, quae ex omnibus terrarum partibus omnibusque linguis in celum accendunt. Leo decimus quartus manus cum plures parvulorum ac maiorum stringit, cum post meridiem ad cryptam lapurdensem in ortis Vaticanis advenit. Hoc inceptum anno bis millesimo quinto caracis ortum est, verbis sancti pei excitatis. Si decies centena milia puerorum una simul rosarium recitaverint, mundus immutabitur. Odi ergo, ut ipse Leo Papa asseveravit, ic uniti sumus in unam grandissimam rosari coronam, ut omnes continentes, gentes ac nationes orbis terrarum complectamur ac inter se adstringamus. Mariana precasio in colloquium inter pueros mutatur, quod Papa concludit Iesum ac Virginem invocans. A vobis singulare donum petimus. Pacem omnibus orbis terrarum pueris, presertim is qui in ilis regionibus degunt ubi berum furit, in tot teri partibus.
1: Sanctus Franciscus nos impellit ut pacem imploremus ac discordie rimas inter populos sanemus. Hoc Romanus Pontifex in salutatione angelica die Dominico IV mensis octobris locutus est cum octingentesimum anniversarium annum ob obitu eiusdem sancti assisiensis Italiae patroni memoraret. Ec actemus, proxima hebdomada nuntios latinos rursus abebitis. Valete!
4: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
5: Сегодня 10 октября католическая церковь чтит память святого Павлина Йоркского, епископа, несшего свое пастырское служение в Англии в течение 43 лет. Святой Павлин отошел к Господу 10 октября 644 года. Мощи святителя Павлина особенно почитаются в Рочестере и Йорке. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Франциска Будзинского. В 1928-30 годах был в заключении в Бутырской тюрьме и в лагере в Кеми. Арестован в Брянске в 1937 году. Расстрелян 9 октября 1937 года. «Бог возлюбил меня в моей нищете».
6: Новости из Ватикана по-русски.
7: В Ватикане продолжается встреча Папы Льва XIV с главами восточных церквей и председателями епископских конференций, посвященная десятилетию апостольского увещания «Аморис Летиция». Одной из злободневных тем, затронутых участниками, было призвание молодежи к браку и семье. Во вступительном слове к этой теме, поднятой 9 октября, кардинал Кевин Фаррелл даже предложил задаться вопросом, не перестал ли Бог говорить к сердцу молодых людей, пробуждая в них желание вступить в брак. В своих докладах иерархи рассуждали о призвании молодежи к браку на основании опыта своих епархий. Австралиец Тимоти Костелло отметил, что, говоря о молодежи вообще, мы рискуем относиться к ней как к однородной социологической группе, а не как к отдельным людям, которых многое объединяет, однако каждый из них обладает своей историей, своим опытом и индивидуальностью. Именно в силу этих различий невозможно найти простые ответы или институциональные решения. По мнению главы австралийского епископата, главный аспект, который следует учитывать, это культура. В подходе к молодежи нужно изменить сам стиль взаимодействия, помня о силе, какую для них имеют социальные медиа, развлечения, культура сверстников и инфлюенсеров, предлагающих модель самореализации, основанной на автономии, на сиюминутном счастье, а не на постоянстве, отречении или союзе. Многие современные молодые люди сами пережили негативный семейный опыт – развод родителей, домашнее насилие, неравенство мужчин и женщин, а также нравственный крах церковных лидеров, доверие к которым было разрушено. Все это требует особого подхода к молодежи, внимательного сопровождения с пониманием и состраданием. На приходском и епархиальном уровнях следует искать способы привлечения молодежи в решающие моменты ее роста и созревания. Австралийский иерарх считает, что самым убедительным доводом в пользу брака и семьи является христианское свидетельство супружеских пар, которые живут хорошо. Можно учредить самое настоящее служение достоверного свидетельства, формально признанное в приходских и епархиальных общинах и включенное в программы религиозного воспитания в католических школах. Монсеньор Костелло коснулся неоднократно прозвучавшей темы молодых пар, сожительствующих до брака. Хотя они не находятся на высоте идеала христианского брака, это не значит, что в их отношениях нет ничего хорошего. Мы взаимодействуем с ними в их актуальной ситуации и сопровождаем, в то время как они направляются к полному выражению христианского идеала. Такой подход, по словам Костелло, соответствует католической традиции, которая всегда старалась примирить в креативной напряженности верность нашим идеалам и уважение к тем, кому трудно быть на высоте этих идеалов или для кого на определенном этапе жизни они кажутся нереалистичными или малоубедительными. Индийский епископ Стивен Фернандес также отметил, что культура мгновенности и непрерывного выбора может повлиять на опыт интимной жизни, в то время как брак требует терпения, участия, прощения и постоянства. Для иерарха главный вопрос, который находится в корне призвания молодежи, это вопрос о свободе. Что такое свобода? Молодые люди чаще всего истолковывают ее как возможность выбора, смены направления и отказа от окончательных обязательств. Христианская же антропология предлагает нечто более глубокое. Свобода достигает своей зрелости не только в способности к выбору, но и в способности к самоотдаче. Чтобы помочь молодежи понять обязательства брака, необходимо воспитывать в ней добродетели, верность, ответственность, целомудрие, прощение, постоянство, щедрость и открытость к жизни, подчеркнул епископ Стивен Фернандес.

27-м году исполнится 500 лет разграбления Рима. Папская швейцарская гвардия отметит эту годовщину годом памяти, посвященным 189 гвардейцам, большинство из которых защищали папу ценой жизни. 6 мая 1527 года во время разграбления Рима 147 гвардейцев погибли, тогда как 42 их товарища сумели вывести папу в безопасное место, в замок Святого Ангела. Память об этом событии по-прежнему занимает важное место в жизни и самосознании папской швейцарской гвардии. С 1911 года память об этом событии сохраняется и в присяге новых гвардейцев, которая ежегодно проходит 6 мая. Девиз юбилейного года – ценности, которые сохраняются, верность, надежность, профессионализм и сплоченность. Программа юбилея свяжет историческую память с рассказом о современной роли швейцарской гвардии. Разграбление Рима в 1527 году – самое значимое событие в нашей истории, отметил командующий гвардией полковник Кристоф Граф. По его словам, этот год станет временем, чтобы вспомнить о готовности к самопожертвованию и верности предшественников и показать, что эти ценности живы и сегодня. Открытие программы состоится 23 января 2027 года в швейцарском городе Брик, где пройдет конференция историков. С 16 по 19 апреля гвардейцы примут участие в «Зекселойтен» – «Шестизвонии» – традиционном весеннем празднике Цюриха. В рамках этого участия будет отмечена историческая связь города с Гаспаром Рёйстом, командовавшим швейцарской гвардией во время разграбления Рима и погибшим в ходе этих событий. Кульминацией станут мероприятия в Ватикане с 5 по 7 мая. В программе «Вечерняя месса в базилике Святого Петра», открытие новой памятной плиты в честь погибших гвардейцев и присяга новых гвардейцев на площади Святого Петра. 4 сентября 2027 года состоится национальное паломничество бывших швейцарских гвардейцев в Айнзидельн, которое завершит год памяти. Помимо религиозных торжеств, там состоятся премьера фильма о юбилее и световая художественная проекция. Организаторы отмечают, что предстоящий год должен не только сохранить память об историческом событии, но и сосредоточить внимание на самих гвардейцах и ценностях, которые на протяжении веков характеризуют их службу. Одна из целей – показать современную роль швейцарской гвардии, привлечь молодых швейцарцев к службе в Ватикане и подчеркнуть связь Швейцарии с этой многовековой традицией.

братья, Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все мы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Сестры, братья, в нашей беседе сегодня рассмотрим глубокие богословские размышления апостола Павла о законе, а также краткий ответ неизвестной женщины из Евангелия от Луки. Оба этих повествования дают ответ на один и тот же жизненный вопрос: что делает человека по-настоящему близким к Богу и наследником Его обетований? В обоих чтениях Иисус опровергает привычный нам человеческий образ мышления. Внимание переносится с того, кем мы являемся по рождению или по внешней принадлежности, на то, как мы в своей жизни относимся к Богу. Апостол Павел обращается к понятной для его современников аналогии. Он утверждает, что закон был для нас своего рода наставником для детей, по-гречески «педагог», или, как в тексте апостола Павла, «детоводителем». В древнем мире педагог, детоводитель, не был учителем. Он был скорее рабом, который сопровождал детей в школу, следил за их соблюдением дисциплины, защищал их от опасностей и строго ограничивал их свободу до тех пор, пока не повзрослеют. Итак, но что же такое закон? Прежде всего, закон показывает человеку его греховность, а также неспособность спастись своими силами. Закон удерживал человечество в рамках, как строгий опекун, подготовляя место для чего-то большего. И вот приходит Иисус, а с Ним приходит вера, и в это время роль опекуна заканчивается. «Мы больше не слуги и не малолетние дети под стражей. Мы становимся взрослыми сыновьями и дочерями Бога Отца». В то же время рушатся все другие барьеры. Апостол Павел произносит удивительные слова. «Нет уже ни иудея, ни язычника, нет уже ни раба, ни свободного, нет уже ни мужчины, ни женщины». Это не означает отрицание нашей неповторимости, а утверждение того, что перед Богом прежние социальные, национальные или религиозные привилегии больше не имеют никакого значения. Единственным критерием является обличение во Христа через веру и крещение. И вот теперь открываем Евангелие. Мы видим женщину из толпы. Она восхищена Иисусом и по-человечески пытается воздать Ему хвалу через Его мать. «Блаженно чрево, носившее тебя». В древнем мире высшей похвалой для женщины было родить великого сына. Это восхваление кровного родства или плотской связи – это предмет национальной гордости. Но что отвечает Иисус? Он не отрицает святости своей матери, но переводит внимание с физического факта рождения на нечто гораздо более глубокое – блаженные слышащие Слово Божие и соблюдающие Его. Иисус тем самым показывает, Мария, Матерь Его, блаженна не просто потому, что физически выносила Его, а потому что она первой полностью ответила Богу верой, ее знаменитое «Да будет мне по слову Твоему». Путь к Богу открыт для каждого. Если бы блаженство заключалось только в том, чтобы быть матерью Христа, оно досталось бы лишь одной женщине в истории.
Но Христу важно, чтобы доступ к Его блаженству получил каждый человек, слушающий и исполняющий Слово Божье.

В заключение нашей беседы остановимся и спросим, но как же нам согласовать эти два текста Священного Писания? Апостол Павел утверждает, спасает нас не соблюдение внешних норм закона и не принадлежность к избранному народу по происхождению, а вера во Христа, которая делает нас детьми Божьими. Иисус в Евангелии подтверждает это. Величие человека определяется не происхождением и не внешней близостью к святому месту, а готовностью принять Слово Божье в свое сердце и жить в соответствии с Ним. Ну а теперь давайте зададимся еще раз вопросом, что все это означает для нашей повседневной жизни? Часто мы склонны впадать именно в ту же ошибку, от которой нас предостерегает апостол Павел и сам Иисус Христос. Мы можем подумать, я крещен, хожу в церковь, принадлежу к правильной традиции. Это значит, что у меня есть особое место в сердце Бога. Это современная форма опоры на закон или кровные узы. Сегодняшнее Слово Божье напоминает нам, христианство – это не формальный образ и не набор внешних правил. Быть во Христе означает каждый день выбирать послушание Его Слову. Ведь в таинстве крещения мы получили достоинство сыновей и дочерей Бога Отца. Нам больше не нужен строгий воспитатель, который подталкивает нас страхом. Нас должна двигать любовь свободных наследников с радостью, исполняющих волю своего Отца. Сестры, братья, да дарует нам Господь возможность слушать Его Слово не как простую обязанность, а как живой призыв к жизни в свободе.

не ради самого страдания, но ради новой жизни, что все это всего лишь одна из составляющих, без которых не обойтись на нашем трудном пути к вечному счастью, полной жизни в Боге. Не устаем повторять: слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 10 октября. Католическая церковь чтит память святого Павлина Йоркского, епископа, несшего свое пастырское служение в Англии в течение 43 лет. Святой Павлин отошел к Господу 10 октября 644 года. Мощи святителя Павлина особенно почитаются в Рочестере и Йорке. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Франциска Будзинского. В 1928-30 годах был в заключении в Бутырской тюрьме и в лагере в Кеми. Арестован в Брянске в 1937 году. Расстрелян 9 октября 1937 года. «Бог возлюбил меня в моей нищете».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: В Ватикане продолжается встреча Папы Льва XIV с главами восточных церквей и председателями епископских конференций, посвященная десятилетию апостольского увещания «Аморис Летиция». Одной из злободневных тем, затронутых участниками, было призвание молодежи к браку и семье. Во вступительном слове к этой теме, поднятой 9 октября, кардинал Кевин Фаррелл даже предложил задаться вопросом, не перестал ли Бог говорить к сердцу молодых людей, пробуждая в них желание вступить в брак. В своих докладах иерархи рассуждали о призвании молодежи к браку на основании опыта своих епархий. Австралиец Тимоти Костелло отметил, что, говоря о молодежи вообще, мы рискуем относиться к ней как к однородной социологической группе, а не как к отдельным людям, которых многое объединяет, однако каждый из них обладает своей историей, своим опытом и индивидуальностью. Именно в силу этих различий невозможно найти простые ответы или институциональные решения. По мнению главы австралийского епископата, главный аспект, который следует учитывать, это культура. В подходе к молодежи нужно изменить сам стиль взаимодействия, помня о силе, какую для них имеют социальные медиа, развлечения, культура сверстников и инфлюенсеров, предлагающих модель самореализации, основанной на автономии, на сиюминутном счастье, а не на постоянстве, отречении или союзе. Многие современные молодые люди сами пережили негативный семейный опыт – развод родителей, домашнее насилие, неравенство мужчин и женщин, а также нравственный крах церковных лидеров, доверие к которым было разрушено. Все это требует особого подхода к молодежи, внимательного сопровождения с пониманием и состраданием. На приходском и епархиальном уровнях следует искать способы привлечения молодежи в решающие моменты ее роста и созревания. Австралийский иерарх считает, что самым убедительным доводом в пользу брака и семьи является христианское свидетельство супружеских пар, которые живут хорошо. Можно учредить самое настоящее служение достоверного свидетельства, формально признанное в приходских и епархиальных общинах и включенное в программы религиозного воспитания в католических школах. Монсеньор Костелло коснулся неоднократно прозвучавшей темы молодых пар, сожительствующих до брака. Хотя они не находятся на высоте идеала христианского брака, это не значит, что в их отношениях нет ничего хорошего. Мы взаимодействуем с ними в их актуальной ситуации и сопровождаем, в то время как они направляются к полному выражению христианского идеала. Такой подход, по словам Костелло, соответствует католической традиции, которая всегда старалась примирить в креативной напряженности верность нашим идеалам и уважение к тем, кому трудно быть на высоте этих идеалов или для кого на определенном этапе жизни они кажутся нереалистичными или малоубедительными. Индийский епископ Стивен Фернандес также отметил, что культура мгновенности и непрерывного выбора может повлиять на опыт интимной жизни, в то время как брак требует терпения, участия, прощения и постоянства. Для иерарха главный вопрос, который находится в корне призвания молодежи, это вопрос о свободе. Что такое свобода? Молодые люди чаще всего истолковывают ее как возможность выбора, смены направления и отказа от окончательных обязательств. Христианская же антропология предлагает нечто более глубокое. Свобода достигает своей зрелости не только в способности к выбору, но и в способности к самоотдаче. Чтобы помочь молодежи понять обязательства брака, необходимо воспитывать в ней добродетели, верность, ответственность, целомудрие, прощение, постоянство, щедрость и открытость к жизни, подчеркнул епископ Стивен Фернандес.

В 27-м году исполнится 500 лет разграбления Рима. Папская швейцарская гвардия отметит эту годовщину годом памяти, посвященным 189 гвардейцам, большинство из которых защищали папу ценой жизни. 6 мая 1527 года во время разграбления Рима 147 гвардейцев погибли, тогда как 42 их товарища сумели вывести папу в безопасное место, в замок Святого Ангела. Память об этом событии по-прежнему занимает важное место в жизни и самосознании папской швейцарской гвардии. С 1911 года память об этом событии сохраняется и в присяге новых гвардейцев, которая ежегодно проходит 6 мая. Девиз юбилейного года – ценности, которые сохраняются, верность, надежность, профессионализм и сплоченность. Программа юбилея свяжет историческую память с рассказом о современной роли швейцарской гвардии. Разграбление Рима в 1527 году – самое значимое событие в нашей истории, отметил командующий гвардией полковник Кристоф Граф. По его словам, этот год станет временем, чтобы вспомнить о готовности к самопожертвованию и верности предшественников и показать, что эти ценности живы и сегодня. Открытие программы состоится 23 января 27 года в швейцарском городе Брик, где пройдет конференция историков. С 16 по 19 апреля гвардейцы примут участие в Зекселойтен, шестизвонии, традиционном весеннем празднике Цюриха. В рамках этого участия будет отмечена историческая связь города с Гаспаром Рёйстом, командовавшим швейцарской гвардией во время разграбления Рима и погибшим в ходе этих событий. Кульминацией станут мероприятия в Ватикане с 5 по 7 мая. В программе вечерняя месса в базилике Святого Петра, открытие новой памятной плиты в честь погибших гвардейцев и присяга новых гвардейцев на площади Святого Петра. 4 сентября 27 года состоится национальное паломничество бывших швейцарских гвардейцев в Айнзидельн, которое завершит год памяти. Помимо религиозных торжеств, там состоятся премьера фильма о юбилее и световая художественная проекция. Организаторы отмечают, что предстоящий год должен не только сохранить память об историческом событии, но и сосредоточить внимание на самих гвардейцах и ценностях, которые на протяжении веков характеризуют их службу. Одна из целей – показать современную роль швейцарской гвардии, привлечь молодых швейцарцев к службе в Ватикане и подчеркнуть связь Швейцарии с этой многовековой традицией.

братья, Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все мы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Сестры, братья, в нашей беседе сегодня рассмотрим глубокие богословские размышления апостола Павла о законе, а также краткий ответ неизвестной женщины из Евангелия от Луки. Оба этих повествования дают ответ на один и тот же жизненный вопрос: что делает человека по-настоящему близким к Богу и наследником Его обетований? В обоих чтениях Иисус опровергает привычный нам человеческий образ мышления. Внимание переносится с того, кем мы являемся по рождению или по внешней принадлежности, на то, как мы в своей жизни относимся к Богу. Апостол Павел обращается к понятной для его современников аналогии. Он утверждает, что закон был для нас своего рода наставником для детей, по-гречески «педагог» или, как в тексте апостола Павла, «детоводителем». В древнем мире педагог, детоводитель, не был учителем. Он был скорее рабом, который сопровождал детей в школу, следил за их соблюдением дисциплины, защищал их от опасностей и строго ограничивал их свободу до тех пор, пока не повзрослеют. Итак, но что же такое закон? Прежде всего, закон показывает человеку его греховность, а также неспособность спастись своими силами. Закон удерживал человечество в рамках, как строгий опекун, подготовляя место для чего-то большего. И вот приходит Иисус, а с Ним приходит вера, и в это время роль опекуна заканчивается. Мы больше не слуги и не малолетние дети под стражей. Мы становимся взрослыми сыновьями и дочерями Бога Отца. В то же время рушатся все другие барьеры. Апостол Павел произносит удивительные слова. «Нет уже ни иудея, ни язычника, нет уже ни раба, ни свободного, нет уже ни мужчины, ни женщины». Это не означает отрицание нашей неповторимости, а утверждение того, что перед Богом прежние социальные, национальные или религиозные привилегии больше не имеют никакого значения. Единственным критерием является обличение во Христа через веру и крещение. И вот теперь открываем Евангелие. Мы видим женщину из толпы. Она восхищена Иисусом и по-человечески пытается воздать Ему хвалу через Его мать. «Блаженно чрево, носившее тебя». В древнем мире высшей похвалой для женщины было родить великого сына. Это восхваление кровного родства или плотской связи – это предмет национальной гордости. Но что отвечает Иисус? Он не отрицает святости своей матери, но переводит внимание с физического факта рождения на нечто гораздо более глубокое – блаженные слышащие Слово Божие и соблюдающие Его. Иисус тем самым показывает, Мария, Матерь Его, блаженна не просто потому, что физически выносила Его, а потому что она первой полностью ответила Богу верой, ее знаменитое «Да будет мне по слову Твоему». Путь к Богу открыт для каждого. Если бы блаженство заключалось только в том, чтобы быть матерью Христа, оно досталось бы лишь одной женщине в истории.
Но Христу важно, чтобы доступ к Его блаженству получил каждый человек, слушающий и исполняющий Слово Божье.

0: В заключении нашей беседы остановимся и спросим, но как же нам согласовать эти два текста Священного Писания? Апостол Павел утверждает, спасает нас не соблюдение внешних норм закона и не принадлежность к избранному народу по происхождению, а вера во Христа, которая делает нас детьми Божьими. Иисус в Евангелии подтверждает это. Величие человека определяется не происхождением и не внешней близостью к святому месту, а готовностью принять Слово Божье в свое сердце и жить в соответствии с Ним. Ну а теперь давайте зададимся еще раз вопросом, что все это означает для нашей повседневной жизни? Часто мы склонны впадать именно в ту же ошибку, от которой нас предостерегает апостол Павел и сам Иисус Христос. Мы можем подумать, я крещен, хожу в церковь, принадлежу к правильной традиции. Это значит, что у меня есть особое место в сердце Бога. Это современная форма опоры на закон или кровные узы. Сегодняшнее Слово Божье напоминает нам, христианство – это не формальный образ и не набор внешних правил. Быть во Христе означает каждый день выбирать послушание Его Слову. Ведь в таинстве крещения мы получили достоинство сыновей и дочерей Бога Отца. Нам больше не нужен строгий воспитатель, который подталкивает нас страхом. Нас должна двигать любовь свободных наследников с радостью исполняющих волю своего Отца. Сестры, братья, да дарует нам Господь возможность слушать Его Слово не как простую обязанность, а как живой призыв к жизни в свободе и любви. И да будет так!
1: Сестры, братья, жизнь довольно часто приносит нам усталость, страдания, но несмотря на все эти испытания, апостол Павел призывает смотреть вперед, заверяя, что в будущем нас ожидает радость, которая с избытком возместит все бедствия настоящего. Мы должны учиться ждать этого будущего с терпением и надеждой, зная, что страдаешь не ради самого страдания, но ради новой жизни, что все это всего лишь одна из составляющих, без которых не обойтись на нашем трудном пути к вечному счастью, полной жизни в Боге. Не устаем повторять. Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 10 октября католическая церковь чтит память святого Павлина Йоркского, епископа, несшего свое пастырское служение в Англии в течение 43 лет. Святой Павлин отошел к Господу 10 октября 644 года. Мощи святителя Павлина особенно почитаются в Рочестере и Йорке. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Франциска Будзинского. В 1928-30-х годах был в заключении в Бутырской тюрьме и в лагере в Кеми. Арестован в Брянске в 1937 году. Расстрелян 9 октября 1937 года. «Бог возлюбил меня в моей нищете».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: В Ватикане продолжается встреча Папы Льва XIV с главами восточных церквей и председателями епископских конференций, посвященная десятилетию апостольского увещания «Аморис Летиция». Одной из злободневных тем, затронутых участниками, было призвание молодежи к браку и семье. Во вступительном слове к этой теме, поднятой 9 октября, кардинал Кевин Фаррелл даже предложил задаться вопросом, не перестал ли Бог говорить к сердцу молодых людей, пробуждая в них желание вступить в брак. В своих докладах иерархи рассуждали о призвании молодежи к браку на основании опыта своих епархий. Австралиец Тимоти Костелло отметил, что, говоря о молодежи вообще, мы рискуем относиться к ней как к однородной социологической группе, а не как к отдельным людям, которых многое объединяет, однако каждый из них обладает своей историей, своим опытом и индивидуальностью. Именно в силу этих различий невозможно найти простые ответы или институциональные решения. По мнению главы австралийского епископата, главный аспект, который следует учитывать, это культура. В подходе к молодежи нужно изменить сам стиль взаимодействия, помня о силе, какую для них имеют социальные медиа, развлечения, культура сверстников и инфлюенсеров, предлагающих модель самореализации, основанной на автономии, на сиюминутном счастье, а не на постоянстве, отречении или союзе. Многие современные молодые люди сами пережили негативный семейный опыт – развод родителей, домашнее насилие, неравенство мужчин и женщин, а также нравственный крах церковных лидеров, доверие к которым было разрушено. Все это требует особого подхода к молодежи, внимательного сопровождения с пониманием и состраданием. На приходском и епархиальном уровнях следует искать способы привлечения молодежи в решающие моменты ее роста и созревания. Австралийский иерарх считает, что самым убедительным доводом в пользу брака и семьи является христианское свидетельство супружеских пар, которые живут хорошо. Можно учредить самое настоящее служение достоверного свидетельства, формально признанное в приходских и епархиальных общинах и включенное в программы религиозного воспитания в католических школах. Монсеньор Костелло коснулся неоднократно прозвучавшей темы молодых пар, сожительствующих до брака. Хотя они не находятся на высоте идеала христианского брака, это не значит, что в их отношениях нет ничего хорошего. Мы взаимодействуем с ними в их актуальной ситуации и сопровождаем, в то время как они направляются к полному выражению христианского идеала. Такой подход, по словам Костелло, соответствует католической традиции, которая всегда старалась примирить в креативной напряженности верность нашим идеалам и уважение к тем, кому трудно быть на высоте этих идеалов или для кого на определенном этапе жизни они кажутся нереалистичными или малоубедительными. Индийский епископ Стивен Фернандес также отметил, что культура мгновенности и непрерывного выбора может повлиять на опыт интимной жизни, в то время как брак требует терпения, участия, прощения и постоянства. Для иерарха главный вопрос, который находится в корне призвания молодежи, это вопрос о свободе. Что такое свобода? Молодые люди чаще всего истолковывают ее как возможность выбора, смены направления и отказа от окончательных обязательств. Христианская же антропология предлагает нечто более глубокое. Свобода достигает своей зрелости не только в способности к выбору, но и в способности к самоотдаче. Чтобы помочь молодежи понять обязательства брака, необходимо воспитывать в ней добродетели, верность, ответственность, целомудрие, прощение, постоянство, щедрость и открытость к жизни, подчеркнул епископ Стивен Фернандес.

27-м году исполнится 500 лет разграбления Рима. Папская швейцарская гвардия отметит эту годовщину годом памяти, посвященным 189 гвардейцам, большинство из которых защищали папу ценой жизни. 6 мая 1527 года во время разграбления Рима 147 гвардейцев погибли, тогда как 42 их товарища сумели вывести папу в безопасное место, в замок Святого Ангела. Память об этом событии по-прежнему занимает важное место в жизни и самосознании папской швейцарской гвардии. С 1911 года память об этом событии сохраняется и в присяге новых гвардейцев, которая ежегодно проходит 6 мая. Девиз юбилейного года – ценности, которые сохраняются – верность, надежность, профессионализм и сплоченность. Программа юбилея свяжет историческую память с рассказом о современной роли швейцарской гвардии. Разграбление Рима в 1527 году – самое значимое событие в нашей истории, отметил командующий гвардией полковник Кристоф Граф. По его словам, этот год станет временем, чтобы вспомнить о готовности к самопожертвованию и верности предшественников и показать, что эти ценности живы и сегодня. Открытие программы состоится 23 января 2027 года в швейцарском городе Брик, где пройдет конференция историков. С 16 по 19 апреля гвардейцы примут участие в «Зекселойтен» – «Шестизвонии» – традиционном весеннем празднике Цюриха. В рамках этого участия будет отмечена историческая связь города с Гаспаром Рёйстом, командовавшим швейцарской гвардией во время разграбления Рима и погибшим в ходе этих событий. Кульминацией станут мероприятия в Ватикане с 5 по 7 мая. В программе «Вечерняя месса в базилике Святого Петра», открытие новой памятной плиты в честь погибших гвардейцев и присяга новых гвардейцев на площади Святого Петра. 4 сентября 2027 года состоится национальное паломничество бывших швейцарских гвардейцев в Айнзидельн, которое завершит год памяти. Помимо религиозных торжеств, там состоятся премьера фильма о юбилее и световая художественная проекция. Организаторы отмечают, что предстоящий год должен не только сохранить память об историческом событии, но и сосредоточить внимание на самих гвардейцах и ценностях, которые на протяжении веков характеризуют их службу. Одна из целей – показать современную роль швейцарской гвардии, привлечь молодых швейцарцев к службе в Ватикане и подчеркнуть связь Швейцарии с этой многовековой традицией.

братья, Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все мы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Сестры, братья, в нашей беседе сегодня рассмотрим глубокие богословские размышления апостола Павла о законе, а также краткий ответ неизвестной женщины из Евангелия от Луки. Оба этих повествования дают ответ на один и тот же жизненный вопрос: что делает человека по-настоящему близким к Богу и наследником Его обетований? В обоих чтениях Иисус опровергает привычный нам человеческий образ мышления. Внимание переносится с того, кем мы являемся по рождению или по внешней принадлежности, на то, как мы в своей жизни относимся к Богу. Апостол Павел обращается к понятной для его современников аналогии. Он утверждает, что закон был для нас своего рода наставником для детей, по-гречески «педагог» или, как в тексте апостола Павла, «детоводителем». В древнем мире педагог, детоводитель, не был учителем. Он был скорее рабом, который сопровождал детей в школу, следил за их соблюдением дисциплины, защищал их от опасностей и строго ограничивал их свободу до тех пор, пока не повзрослеют. Итак, но что же такое закон? Прежде всего, закон показывает человеку его греховность, а также неспособность спастись своими силами. Закон удерживал человечество в рамках, как строгий опекун, подготовляя место для чего-то большего. И вот приходит Иисус, а с Ним приходит вера, и в это время роль опекуна заканчивается. «Мы больше не слуги и не малолетние дети под стражей. Мы становимся взрослыми сыновьями и дочерями Бога Отца». В то же время рушатся все другие барьеры. Апостол Павел произносит удивительные слова. «Нет уже ни иудея, ни язычника, нет уже ни раба, ни свободного, нет уже ни мужчины, ни женщины». Это не означает отрицание нашей неповторимости, а утверждение того, что перед Богом прежние социальные, национальные или религиозные привилегии больше не имеют никакого значения. Единственным критерием является обличение во Христа через веру и крещение. И вот теперь открываем Евангелие. Мы видим женщину из толпы. Она восхищена Иисусом и по-человечески пытается воздать Ему хвалу через Его мать. «Блаженно чрево, носившее тебя». В древнем мире высшей похвалой для женщины было родить великого сына. Это восхваление кровного родства или плотской связи – это предмет национальной гордости. Но что отвечает Иисус? Он не отрицает святости своей матери, но переводит внимание с физического факта рождения на нечто гораздо более глубокое – блаженные слышащие Слово Божие и соблюдающие Его. Иисус тем самым показывает, Мария, Матерь Его, блаженна не просто потому, что физически выносила Его, а потому что она первой полностью ответила Богу верой, ее знаменитое «Да будет мне по слову Твоему». Путь к Богу открыт для каждого. Если бы блаженство заключалось только в том, чтобы быть матерью Христа, оно досталось бы лишь одной женщине в истории.
Но Христу важно, чтобы доступ к Его блаженству получил каждый человек, слушающий и исполняющий Слово Божье.

0: в заключение нашей беседы остановимся и спросим, но как же нам согласовать эти два текста Священного Писания? Апостол Павел утверждает, спасает нас не соблюдение внешних норм закона и не принадлежность к избранному народу по происхождению, а вера во Христа, которая делает нас детьми Божьими. Иисус в Евангелии подтверждает это. Величие человека определяется не происхождением и не внешней близостью к святому месту, а готовностью принять Слово Божье в свое сердце и жить в соответствии с Ним. Ну а теперь давайте зададимся еще раз вопросом, что все это означает для нашей повседневной жизни? Часто мы склонны впадать именно в ту же ошибку, от которой нас предостерегает апостол Павел и сам Иисус Христос. Мы можем подумать, я крещен, хожу в церковь, принадлежу к правильной традиции. Это значит, что у меня есть особое место в сердце Бога. Это современная форма опоры на закон или кровные узы. Сегодняшнее Слово Божье напоминает нам, христианство – это не формальный образ и не набор внешних правил. Быть во Христе означает каждый день выбирать послушание Его Слову. Ведь в таинстве крещения мы получили достоинство сыновей и дочерей Бога Отца. Нам больше не нужен строгий воспитатель, который подталкивает нас страхом. Нас должна двигать любовь свободных наследников с радостью, исполняющих волю своего Отца. Сестры, братья, да дарует нам Господь возможность слушать Его Слово не как простую обязанность, а как живой призыв к жизни в свободе и любви. И да будет так!
1: Сестры, братья, жизнь довольно часто приносит нам усталость, страдания, но несмотря на все эти испытания, апостол Павел призывает смотреть вперед, заверяя, что в будущем нас ожидает радость, которая с избытком возместит все бедствия настоящего. Мы должны учиться ждать этого будущего с терпением и надеждой, зная, что страдаешь не ради самого страдания, но ради новой жизни, что все это всего лишь одна из составляющих, без которых не обойтись на нашем трудном пути к вечному счастью, полной жизни в Боге. Не устаем повторять: слава Иисусу Христу! Лавдитур Иисус Христос!